0: Правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты.

во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Правила искателей. Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубка для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН и один из немногих на Земле, кто изобретает приборы для изучения планет в космосе. Именно благодаря его оборудованию нашли воду на Луне и на Марсе. 12 апреля 1961 года советский мальчик Игорь Митрофанов играл в футбол во дворе школы. Неожиданно из динамика голос Левитана объявил: «Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство». Эта новость привела всех в полный восторг, а день определил жизнь и профессиональный путь Игоря Митрофанова. Он, вдохновленный полетом Гагарина, поступил на физфак Ленинградского университета. В 1981 году пришел работать в Институт космических исследований РАН и занялся изучением планет земной группы – Марса, Венеры, Меркурия. Он руководил командой ученых-астрофизиков, которые разрабатывают аппараты, отправляют их в космос и проводят на них научные исследования. Первым и самым эмоциональным для Игоря был запуск летом 1988 года межпланетных марсианских аппаратов «Фобос». А его личным полетом Гагарина в космос стало открытие 2002 года. На Марсе есть вода. Правда, она вся замерзшая и находится под поверхностью планеты. Это позволило ученым закрепиться в идее, что 4 миллиарда лет назад Марс был очень похож на Землю. Он имел магнитное поле, толстую атмосферу, по его поверхности текли реки, которые впадали в моря, а моря окружали океаны. Но после столкновения с огромным астероидом Марс потерял магнитное поле, и его атмосферу сдули солнечные ветра. Митрофанов надеется, что удастся заполучить образец марсианского льда, в котором вполне могут оставаться следы марсианской жизни. До осени 2018 года в космосе трудились 5 приборов, разработанных под руководством Игоря Митрофанова. В октябре 2019 на Меркурий улетел 6-й. Он будет изучать его природную среду, состав вещества и причину магнетизма.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. Визитной карточкой Кыргызстана является озеро Иссык-Куль. По площади водного зеркала оно входит в тридцатку крупнейших озер мира, а по глубине занимает 7-е место. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте 1609 метров, оно никогда не замерзает. Даже его название переводится как «горячее озеро». На самом деле термальных источников в озере нет. Оно не замерзает из-за высокого содержания соли в воде. Этим Иссык-Куль напоминает море. Вода в озере имеет насыщенный голубой цвет, а прозрачность достигает 47 метров. Все это привлекает на его берега тысячи туристов. Иссык-Куль зажат между хребтами Кюнгёй-Алато и Терскей-Алато, которые являются частью горной страны под названием Тянь-Шань. Голубое озеро вытянутой овальной формы в обрамлении хребтов с белоснежными вершинами удивительно напоминает человеческий глаз. Космонавт Алексей Леонов, впервые увидев Иссык-Куль из космоса, был настолько поражен, что назвал его «глазом Земли». Неспроста с древних времен кыргызы считают его святым и относятся с большим уважением. Красота Иссык-Куля и романтическая атмосфера, царящая на берегах, породили немало легенд. Одна из них посвящена происхождению озера. Согласно преданию, жестокий хан полюбил красивую деревенскую девушку. Он приказал своим воинам забрать и доставить ее во дворец. Однако у девушки был верный возлюбленный, который примчался на волшебном коне тулпари и спас ее. Хан снарядил погоню. Красавицу вернули, но она предпочла неволе смерти и выбросилась из окна. Тут же в долину, где стоял дворец, с гор хлынули потоки воды и затопили ее. Так на месте долины образовалось озеро с голубой солоноватой водой. Самое интересное, что старинную народную легенду подтверждают научные данные. Геологи утверждают, что Иссык-Куль имеет тектоническое происхождение. В доисторические времена из-за движения литосферных плит один из участков опустился, образовав впадину, которая заполнилась водой. Зато соседние участки резко поднялись вверх. Так образовались хребты, обрамляющие Иссык-Куль.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

радиоискатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Искатель. Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Россия 360. Удмуртия. Усадьба Толбабай. В Турции есть древний город Мира. Согласно легенде, здесь жил святой Николай Чудотворец, который служил епископом в церкви. Именно ему принадлежит идея дарить подарки на Рождество. Ночью бедняки находили возле дверей игрушки и сладости. Никто не знал, кто это делает, пока однажды не застали человека в странной одежде с мешком. Это был епископ Николай. Традиция быстро распространилась по всему свету. В России появился Дед Мороз, в США – Санта-Клаус, в Финляндии – Йолупуки, в Удмуртии его называют Толбабай. Согласно легенде, Толбабай

0: является потомком древних великанов-алангасаров, которые в древности жили на территории Удмуртии. По какой-то причине они покинули землю, но один меньше всех ростом остался. Впервые встретив человеческих детей, он поразился их открытости и приветливости. С этого момента дарить радость детям стало целью его жизни. От своего русского собрата Деда Мороза он отличается шубой фиолетового цвета. В 2013 году в селе Шаркан у Толбабая появилась собственная резиденция. Это место отличается особенно красивой природой. Рядом со сказочной усадьбой есть пруд. В резиденции живут помощники Толбабая – Снегурочка, Леший, Кикимора, Водяной, Луговик, Сова и Белочка. Они устраивают театрализованные представления и помогают дарить детям подарки. В избе Толбабая гостям рассказывают о старинных удмуртских традициях. В доме мастеров проводят мастер-классы по национальным ремеслам. Прогулка по сказочной тропе позволяет познакомиться с героями удмуртских сказок. Зимой действуют тюбинговые трассы, можно покататься на снегоходах. В кафе у Толбабая угощают блюдами удмуртской кухни. Резиденция Толбабая открыта для гостей круглый год. Лето – время фестивалей. В разное время здесь проходили фестивали «Эктоника», «Табань-фест», «Бабушкина дача». Желающие могут покататься на квадроциклах или катамаранах. Есть чудо-шар с эффектом падающего снега, зорб, батуты. Резиденцию Толбабая гости всегда покидают только в хорошем настроении.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Хива – город древнего Хорезма. Историческая область Узбекистана ныне целиком находится под опекой ЮНЕСКО. Тысячи лет назад здесь был оазис, через который проходил Великий Шелковый путь. Интересна легенда возникновения поселения. Говорят, оно появилось вокруг колодца, который выкопали по приказу сына библейского Ноя. Этот колодец и ныне можно увидеть в городе. Хива – настоящая Эльдорадо для любителей древней истории. Город привлекает внимание яркими красками майолики, которые облицованы стены мечетей и минаретов. Порой кажется, это не керамическая плитка, а самоцветы, мармелад или сладкие леденцы. Оригинальное архитектурное убранство колоритно дополняют пестрые сувенирные ряды, яркие национальные костюмы жителей. Хива – находка для фотографа. Главной и самой грандиозной достопримечательностью Хивы является Ичанкала, внутренний город, окруженный крепостными стенами. На его территории находится множество архитектурных памятников, мечетей, медресе, дворцов и мавзолеев. Это настоящий город в городе, который можно исследовать бесконечно, открывая все новые и новые постройки. Бесценными раритетами считаются Джума-мечеть, крепость Куня-Арк, минарет Кальта-Минар и дворец Таш-Хаули. А еще Хива – это базар под открытым небом. Торговые ряды тянутся бесконечно. Популярным товаром являются национальные головные уборы. Чугурму – мужскую шапку из овчины – видно издалека. Она большая и лохматая. В Хорезме никогда не носили тюбетейки, поэтому чугурма считается визитной карточкой региона. Она легкая и теплая. Иностранцы недоуменно крутят в руках штампы с деревянной ручкой. Для чего эта штука? Чтобы украшать лепешки узорами. Из деревянных изделий лидируют деревянные подставки для Корана, украшенные резьбой. Симпатичны керамические магнитики, но еще более привлекательны – куклы из папье-маше и керамические бабайчики. Старички в ярких национальных халатах. Добрые, как доктор Айболит.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. «Радиоискатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: В распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Наши искатели. Наши искатели.
2: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал скрипач Давид Федорович Ойстрах. Давид Ойстрах родился в Одессе в 1908 году в музыкальной семье. В 3,5 года маленький Давид получил игрушечную скрипку и уже тогда воображал себя уличным музыкантом. Позже Давида Ойстраха отдали к знаменитому педагогу Петру Столярскому. Будущий маэстро не был вундеркиндом, но упорным трудом Давид Ойстрах добивался всего сам. В 1928 году Давид Ойстрах переехал в Москву и стал солистом Московской филармонии. В 1937 году музыкант триумфально победил на конкурсе имени «Изви» в Брюсселе. Эта победа сделала имя Ойстраха известным всему миру. Во время войны Давид Ойстрах выступал на мобилизационных пунктах перед моряками в блокадном Ленинграде. Однажды во время концерта Давида Ойстраха начался вражеский налет, но никто из зрителей не покинул зал, и Давид Федорович продолжил играть. В 1943 году за свою деятельность Давид Ойстрах получил сталинскую премию и передал 100 тысяч рублей в фонд обороны. После войны Давид Ойстрах гастролировал по всей планете. Европа, Америка, Австралия, Азия. Для него писали музыку Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. Репертуар Ойстраха был огромен, а технических трудностей для него не существовало. Давид Федорович воспитал целое поколение скрипачей: Гидон Кремер, Олег Каган, Виктор Пикайзен и другие учились у Ойстраха. Ученики вспоминали, что Давид Ойстрах был простым, добрым и очень теплым человеком. Сын Давида Федоровича, Игорь, тоже стал скрипачом и часто выступал с отцом. Давид Ойстрах увлекался шахматами и играл на уровне мастера спорта. В 1937 году он даже обыграл в матче Сергея Прокофьева. Гроссмейстер Марк Тайманов вспоминал, как Ойстрах однажды победил его в блиц и, улыбаясь, сказал: «Хочу сохранить приятные воспоминания». Умер Давид Федорович во время гастролей в Амстердаме в 1974 году, через несколько часов после концерта, от сердечного приступа. Но имя Давида Ойстраха осталось в памяти навсегда. В народе даже появилось устойчивое выражение. Когда хотят сказать о не самой виртуозной игре, говорят «не Ойстрах».
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ярен.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Барнаул – столица Алтайского края. Он расположен на самом севере региона, на берегах рек Оби и Барнаулки. Алтай обычно ассоциируется с горами, однако Барнаул раскинулся на равнине. Географы такой ландшафт называют лесостепью. Здесь не увидишь заснеженных горных вершин. К северо-востоку от города раскинулось Приобское плато. С юго-запада его обрамляет Сосновый бор. Поскольку регион граничит с Казахстаном, может показаться, что город находится в южных широтах. На самом деле он делит широту с такими северными европейскими городами, как Дублин, Ливерпуль и Гамбург. Географическое положение города определило особенности микроклимата. Столица Алтайского края открыта всем ветрам. Здесь ощущается и дыхание Северного Ледовитого океана, и зной Средней Азии. В совокупности это обуславливает погодные контрасты. Зимы в этих краях морозные, а лето – теплое. Температурным минимумом считается минус 51 градус, а максимумом – плюс 38 градусов. Однако эти цифры относятся к разряду аномалий. Зима в Барнауле – настоящая, сибирская, с пушистым снегом и высокими сугробами. На южной окраине города вдоль берега Оби протянулась зона загородного отдыха. Каждую зиму здесь обустраивают лыжню здоровья. Она идет по барнаульскому ленточному бору, так называется хвойный реликтовый лес. Что может быть приятнее, чем пробежаться на лыжах по легкому морозцу, вдыхая целебный воздух, насыщенный фитонцидами? Летом лыжня здоровья превращается в дорожку для велосипедных и пеших прогулок. Неподалеку от тропы находится место, которое может заинтересовать любителей природы. Это питомник «Алтай-Фалькон», крупнейший в стране центр по разведению соколов. Сейчас в нем содержится около 200 птиц. В основном это соколы, пострадавшие от человека. Многие не могут летать и самостоятельно добывать пищу. Их выхаживают и выпускают на волю.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимп Бизкит. Готика.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Давайте сегодня разберемся с выражением «крокодиловые слезы». Такими слезами называют фальшивое, неискреннее сожаление. Лицемерное сострадание зачастую по собственной жертве. Корни фразеологизма лежат в мифе, что крокодилы плачут, поедая убитое ими животное. На самом деле это не слезы, а пот. У гигантского пресмыкающегося прямо рядом с глазами есть потовые железы. Когда животное с усердием пережевывает только что добытый обед, то пот выходит и кажется, что крокодил ревет. Но, как вы понимаете, никого он на самом деле не оплакивает. Так кажется лишь чересчур впечатлительным людям. Примечательно, что выражение «крокодиловы слезы» существует во многих языках мира. И везде его значение неизменно – притворное и лживое сочувствие. Крокодил никогда не жалеет того, кем пообедал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Инвест Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Never

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь наконец мы в блаженной истоме утонем.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Как гласят энциклопедии, евнух, что в переводе с древнегреческого «охраняющий ложа», это кастрированный мужчина. В контексте историческом это термин для обозначения оскопленных полностью или частично в детстве слуг при гаремах восточных властителей или вельмож. На Востоке всегда огромное значение придавалось чистоте крови по отцу. Чтобы исключить любую возможность неверности, половозрелых мужчин в покое своих жен и наложниц монархи не допускали. Не имея возможности продолжить род и основать собственную династию, евнухи не рассматривались восточными правителями как политические конкуренты, а потому часто пользовались доверием властителя и влиянием при дворе. Если отбросить всю многовековую историю евнухов со времен древней Ассирии и взять только близкий к средневековому Востоку пласт, то, например, византийских евнухов часто поставляли ко двору их собственные родители, в надежде, что, разбогатев, сын обеспечит их старость. Однако позже евнухи при гареме османского султана все в том же Константинополе уже рекрутировались из числа пленных мальчиков иностранного происхождения, в основном чернокожих. Белых евнухов привозили с Балканского полуострова, черных евнухов из Африки. При дворе существовали должности главного белого и главного черного евнухов. Последний, именуемый по-турецки Кизляр-ага, руководил разветвленной сетью соглядатаев и имел большой вес при дворе. А вот при дворе арабских халифов времен расцвета империи в X веке евнухов было, по сведениям главного судьи Багдада ат-Танухи, до 11 тысяч. Использовали евнухов не только для работы в своих гаремах, но и для выполнения разного рода ответственных заданий хозяйственного и административного порядка.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать». Искать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: Искатели нового.
1: С изобретением в 1884 году бездымного пороха в истории стрелкового оружия начинается новая эпоха, а вместе с ней работа над устройствами для подавления звука выстрела. Пионером в этом деле считается французский полковник Гумберт. Свой прибор для бесшумной стрельбы он сконструировал как бой-насадку, навинченную на конец ствола. Изобретателю первого глушителя удалось лишь частично подавить звук. Более того, конструкция позволяла производить выстрелы только из строго горизонтального положения оружия. Вскоре два датских оружейника, Бёрнсон и Сигбьёрнсон, создают глушители иного, расширительного типа. За воплощение их идеи в жизнь берется изобретатель пулемета Хайрам Перси Максим. От года к году он совершенствует свой глушитель и, наконец, изобретает надульную насадку цилиндрической формы. Пороховые газы в ней расширялись и охлаждались, теряли энергию, а потому выходили наружу более или менее тихо. Попутно расширительный глушитель играл роль и пламегасителя. В 1910 году сын Максима создает фирму по выпуску подавителей звука. Ей сопутствует коммерческий успех во многих странах. Как ни странно, первыми подавители звука оценили отнюдь не военные, а охотники. И во время Первой мировой войны глушители еще не были востребованы в войсках. Не понадобились они и Красной армии в 30-е годы. Лишь во время Второй мировой началась военная служба подавителей звука, и были разработаны глушители даже для артиллерийских орудий.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипо-Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович, ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

Радио Искатель. Хочу все знать. Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Лу Прима, Мэд Дог энд Глори.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Слово в Англии превратилось в кафе, у французов в кафе, в Германии в кафе, в Нидерландах в кофе. В Россию оно прибыло из Голландии, и наши прадеды произносили его как кофей, подогнав к уже привычному слову чай. Но нетрудно догадаться, что кофей был мужского рода. Тут вопросов не возникало. Но и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормы написания окончания. Через букву «и» – кофей, или через букву «е» – кофей. Второй вариант был, видимо, предпочтительнее, потому что именно от него образовалось современное слово «кофе». Много лет оно было маркером грамотности и выбивалось из ряда мужского рода своим окончанием. В 2016 году, кстати, было официально принято, что кофе может быть и мужского, и среднего рода. Но если вы попросите черное кофе, то приличный бариста может и оскорбиться. Хуже только слово «экспрессо».
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

слушатели. Хочу все знать. На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Альметьевске на 95 FM.
1: Как вы думаете, в каком российском городе установлено несколько памятников нефтяникам, есть площадь нефтяников, гостиница «Нефтяник» и хоккейный клуб «Нефтяник»? На ум сразу приходят Сургут и Нижневартовск. Нет, это город Альметьевск, который называют нефтяной столицей Татарстана. Даже на его гербе красуется нефтяная вышка и бьющие из-под земли фонтаны нефти. Впервые село Альметьево упоминается в документах 18 века. Уже тогда лейб-медик Готлиб Шобер сделал для Петра I первое заключение о татарской нефти. Впоследствии стало ясно, что в недрах Татарстана хранятся огромные запасы черного золота. С открытием крупного месторождения жизнь в этих местах круто изменилась. В 1953 году на карте появился город Альметьевск, а в нем множество предприятий, связанных с добычей и переработкой нефти. Черное золото в прямом смысле потекло рекой. Дело в том, что в Альметьевске берет начало «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-е годы для перекачки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и ГДР. Все это были социалистические страны, расположенные в Восточной Европе. Отсюда и название «Дружба». До сих пор ежегодно по трубе перекачивают 66 миллионов тонн нефти. В 1984 году на площади нефтяников установили памятник «Нефтяники». Это событие было приурочено к добыче 2-миллиардной тонны нефти. А в 2007 году на пересечении улицы Ленина и проспекта Строителей появился памятник нефти. Его установили в честь добычи 3 миллиардов тонн черной маслянистой жидкости, без которой невозможно представить современную жизнь. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Альметьевск много раз признавали самым благоустроенным и чистым городом Татарстана и России.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радио «Искатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: В настоящее время на территории Узбекистана действует 9 заповедников. В одних охраняют редких животных, в других – растения, в третьих – ландшафты. Главным объектом охраны Зоаминского заповедника являются арчевые системы на высотах

0: После закрытия заповедника на его территории начали активно пасти скот и вырубать деревья. Процветало браконьерство. Это привело к тому, что возникла угроза утраты классических субальпийских ландшафтов. Наибольшая угроза нависла над арчевыми лесами, которые вырубали наиболее интенсивно. В 1959 году было принято решение о создании Зооминского заповедника. В результате удалось сохранить арчевые леса. Особенность этих деревьев состоит в том, что воздух в таких лесах отличается особой чистотой и обладает целебными свойствами. Это связано с тем, что за сутки 1 гектар арчи выделяет почти 30 килограммов фитонцидов. Этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных микробов. Помимо арчи в заповеднике произрастают шиповник, мята, эстрагон, герань и многие другие растения. Редкая фауна представлена туркестанской агамой, каменной куницей и туркестанским филином. В лесах водится рысь, лесная соня и белокоготный медведь. Для туристов интерес представляют необычные объекты вроде красных валунов причудливой формы на поляне в Кызыл-Атаксае, пещеры Пишагор и святыни Худжай Сиробота.
1: Искатели планета.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 марта, на самом деле называются иначе. Акация серебристая. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла, потому что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: На Байкале имеется много красивых мест, но есть самые красивые. К таковым относится Чевыркуйский залив, который считается вторым по величине, его протяженность достигает 28 километров, а максимальная ширина превышает 10 километров. Залив расположен со стороны Бурятии и зажат между полуостровом Святой Нос и материком. На берег залива любят приезжать на отдых не только туристы, но и местные жители. Это связано с тем, что глубины здесь небольшие, поэтому вода летом прогревается до плюс 24 градусов, что для Байкала очень много. Такая температура позволяет купаться. Лучше всего вода прогревается на отмелях. Берег залива окаймляет песчаная полоса, чем не курорт. Но это не все. В заливе есть бухта Змеиная, где находятся термальные источники. Температура воды достигает 45 градусов. По сравнению с байкальской водичкой, это почти кипяток. В термальных ваннах можно не только понежиться, но и подлечиться, поскольку сероводородный состав воды помогает избавиться от радикулита и болезней опорно-двигательного аппарата. На берегу устроены ванны для взрослых и детей. Чтобы ощутить контраст и получить максимум удовольствия, сначала окунаются в холодный Байкал, а потом уже ныряют в горячие ванны. Помимо Змеиной есть еще несколько уютных бухт, окруженных дремучей тайгой. Вода в них настолько прозрачна, что видны каждый камушек, каждая рыбка. Местами дно залива устилает шелковый ковер из водорослей. Над водной гладью высятся 7 островов, 3 из которых имеют необычные названия – Покойницкий камень, Ковришка и Лохматый. На островах гнездится множество птиц. В Чевыркуйский залив впадает река Большой Чевыркуй. Узкой перемычкой залив соединен с небольшим озером Арангатуй. На берегу расположены поселки Монахово, Катунь и Курбулик. В заливе водится много рыбы. Рыбаки ловят окуней, сибирскую плотву и щук, вес которых превышает 10 килограммов. Но главным достоянием этих мест являются свежий воздух, чистая вода и живописные пейзажи.
1: Искатели. Россия. Мы не

0: Хотели. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал писатель Алексей Иванов. Алексей Иванов родился в Нижнем Новгороде в семье инженеров-судостроителей, но еще в раннем

0: Да, автору было уже за 30. Книга, в основу которой легли истории древних княжеств и смешения культур, стала настоящим событием. В 2022 году вышла ее нашумевшая экранизация. В том же 2003-м опубликовали и «Географ Глобус Пропил», роман, написанный еще в середине 90-х и дважды восстановленный после того, как рукопись терялась. История школьного учителя Виктора Слушкина, которую сам автор называет не автобиографичной, легла в основу фильма с Константином Хабенским и принесла актерам множество наград. После успеха этих книг Иванов наконец смог заниматься только литературой. Один за другим выходили романы «Золото бунта», «Общага на крови», «Ненастье», «Пищеблок», «Тобол», «Бронепароходы», «Вегетация», «Невьянская башня». Почти каждый из них становился бестселлером и практически сразу основой для фильма или сериала. Иванов – мастер самых разных жанров, от исторического эпоса до триллера и фантастики. Он пишет сценарии и документальные книги об Урале. Самый известный его проект в этом жанре – четырехсерийный документальный фильм «Хребет России». В рамках проекта съемочная группа организовала 10 экспедиций по Уралу, объехала больше сотни городов и поселков. Сегодня Алексей Иванов – автор более 20 книг, лауреат множества премий, включая «Большую книгу» и «Премию правительства России». Его произведения переведены на десятки языков, а сам он давно стал голосом Урала, той самой горнозаводской цивилизации, которую открыл для миллионов читателей по всему миру.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ангарске на 103.1 FM.
1: Может ли крупнейший центр нефтехимической промышленности одновременно быть самым чистым городом России? Может. Доказательством тому служит город Ангарск. Крупнейшая в азиатской части страны промзона протянулась вдоль берега Ангары на 30 километров. И при этом Ангарск неоднократно занимал призовые места в конкурсах на самый благоустроенный и чистый город России. На въезде в город на Московском тракте стоит стела «Ангарск. Город, рожденный победой». Дело в том, что в марте 1945 года Государственный комитет обороны приказал в качестве репатриации вывести оборудование с немецкого завода гидрирования угля в Блехгаммере. Для установки этого оборудования в Иркутской области построили поселок и комбинат по производству искусственного жидкого топлива. В 1948 году поселок превратился в город Ангарск. Кстати, имя города могло быть совсем иным. Поначалу его хотели назвать Басурмановкой. Почему? Солдаты-строители, которыми командовал офицер Николай Басурманов, его именем назвали место, где выкопали первые землянки. Любопытно, что во время строительства завода в котловане нашли бивни мамонта и стоянку древних людей. Археологи установили, что эти люди жили на берегу Ангары более 6000 лет назад. Поскольку город очень молод, здесь не найдешь старины и древности. Тем не менее, в Ангарске есть что посмотреть. Гости города непременно обращают внимание на мозаичные панно, украшающие торцы пятиэтажек. Всего насчитывается 16 картин. Все они были созданы в советское время и отражают атмосферу той эпохи. Для изготовления мозаики в ход шли осколки цветного стекла и керамической плитки, галька и щебенка. Чтобы создать панно «Декабристы в России», потребовалось 35 тысяч кусочков керамики.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

головой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Сегодня мы узнаем, что означает выражение «кесарю кесарево». Сразу скажу, никакого отношения к известной хирургической операции оно не имеет. Кесарь – греческая форма латинского слова «цезарь». Как вы и помните, изначально так прозвали члена первого римского триумвирата Гая Юлия. Это прозвище обозначало всего лишь пышноволосый, но его обладатель настолько крепко вписал свое имя в историю, что кесарями стали называть всех римских императоров. Когда же Иисус проповедовал в Иудее, эта земля находилась под властью римлян. Многие простые люди надеялись, что Христос поможет им обрести долгожданную свободу. Однако представители иудейской элиты, фарисеи, их чаяния не разделяли. Однажды фарисейские начальники подослали к Иисусу своих учеников, чтобы задать вопрос, позволительно ли платить подать римскому императору, кесарю. Расчет был прост. Если Иисус ответит утвердительно, то лишится доверия народа. Если же отрицательно, то будет казнен как бунтовщик. Христос же попросил дать ему монету и спросил, чей портрет на ней изображен. Услышав, что на монете отчеканено лицо кесаря, Иисус произнес фразу «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова». Этой фразой он показал, что следует разделять политику и религию. Правителю принадлежат лишь деньги, а Богу – души людей. То есть каждому свое. Со временем выражение сократилось до двух слов, но своего первоначального значения не потеряло. Говоря «кесарю кесарева», мы имеем в виду, что каждый получает свое.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Легенд. Кыргызстан.
1: Историки утверждают, что коневодство зародилось в Средней Азии в 4-м тысячелетии до нашей эры. Тогда люди впервые начали приручать диких лошадей и использовать их в хозяйстве и военном деле. В окрестностях города Ош сохранились наскальные изображения лошадей, созданные более 2000 лет назад. Лошадь для кыргызов почти священное животное. В кыргызском языке имеется более десятка слов, которые характеризуют лошадей разного возраста, от новорожденного жеребенка и подростка до взрослого скакуна. Наибольшую ценность имеют жорго, иноходцы, бег которых отличается плавностью. Благодаря этому всадник меньше устает. С глубокой древности конь для кыргыза – символ благополучия. Это не только транспортное средство, но также источник кожи, мяса и кумыса. С 2014 года Кыргызстан ежегодно проводит всемирные игры кочевников. При таком почитании лошадей у этих животных не может не быть высшего покровителя. У тюркских народов таковым считается камбарата. Выражение «лошадь камбара» означает высшую степень похвалы. Такой конь не просто самый лучший, он приносит удачу. Согласно преданию, камбар был отличным табунщиком. Ему удавалось собирать лошадей, которые близко не подпускали к себе других людей. Утверждают, что это он придумал метить лошадей специальным знаком – тавро. А еще говорят, что камбар первым стал готовить кумыс и научил готовить других. Со временем камбара стали считать божеством, покровителем табунщиков, коневодов и лошадей. Его канонизировали и причислили к лику святых. Изображают камбара в виде старца с белой бородой, в белом халате, с длинным шестом в руке, верхом на коне по имени Акжал. Белая грива. В астрономической мифологии кочевников есть звезда Камбар, которая олицетворяет астральное тело святого. К нему обращаются за помощью, когда выводят породы новых лошадей, при покупке животных и даже когда просто не удается собрать табун. Камбар в помощи никогда не отказывает.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Хива – древнейший город, основанный в VI веке до нашей эры на юге Хорезмского оазиса. За долгую историю он обзавелся большим количеством выдающихся архитектурных памятников. Многие из них сохранились до наших дней. Уникальным сооружением является Джума-мечеть, которая находится в хивинской крепости Ичан-Кала. Ее также называют «пятничной мечетью», поскольку в полдень пятницы в ней совершают «джума-намаз» – коллективную молитву. Пятничные мечети есть в разных городах и странах, но Джума-мечеть в Хиве особенная. Храм основали в X веке, но в XVIII основательно перестроили. Мечеть уникальна тем, что не имеет традиционных куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. В одноэтажные здания ведут три входа. Впечатляют массивные деревянные двери, украшенные бронзовыми элементами. Для освещения и вентиляции в потолке имеется несколько отверстий. Каждый элемент мечети выполнен очень тщательно, что говорит о высоком мастерстве древних строителей. Огромный потолок опирается на 213 деревянных колонн. Создается впечатление, что находишься в лесу. Расположение колонн настолько тщательно продумано, что позволяет видеть имама всем, кто молится в мечети. Полумрак, царящий в зале, создает иллюзию бесконечности пространства. Поскольку каждая колонна покрыта уникальной, витиеватой резьбой, рассматривая детали, можно ходить по храму целую вечность. Рисунки непростые, они представляют собой зашифрованные символы. Знающий человек может читать их словно книгу. Несколько десятков колонн исписаны арабской вязью. Другие украшены растительным орнаментом. Трудно поверить, что возраст этой книги составляет сотни лет. Самые поздние были созданы в 18 веке, но есть колонны, которые были вырезаны в 10 веке. Часть колонн привезли из древнего Кята, столицы Хорезма. Прочным материалом для них послужил черный вяз.
0: Искатели планета.

0: Искатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
4: Радиоискатель. Хочу все знать.
5: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
4: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Прибайкальский национальный парк. Прибайкальский национальный парк раскинулся на побережье Байкала и вместе с ним включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Административно он находится на территории трех районов – Иркутского, Ольхонского и Слюдянского. Парк узкой полосой протянулся на 470 километров вдоль западного побережья озера от поселка Култук до мыса Кочериковского. В его состав входят такие популярные туристические места, как остров Ольхон, Ольхинское плато и восточный склон Приморского хребта. По территории парка проходит маршрут под названием «Большая Байкальская тропа». Это не просто дорожка в лесу, а довольно сложное инженерное сооружение с настилами, лестницами, ступенями, дренажем и мостиками. Тропа оборудована информационными щитами, указателями, кострищами и стоянками. Маршрут включает населенные пункты Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное, а также Святую Гору и пещеру-часовню. Местом притяжения туристов является бухта Песчаная, которую живописно обрамляют скалы Большая и Малая Колокольни. Популярность бухты обеспечил великолепный песчаный пляж и так называемые ходульные деревья, огромные сосны с оголенными корнями. Это самое теплое место на Байкале с положительной среднегодовой температурой, а значит, летом здесь можно купаться. Еще одной достопримечательностью парка является пик Черского, названный в честь выдающегося исследователя Сибири. У подножия горы раскинулось небольшое озеро Сердце. На вершину, с которой открывается великолепная панорама Байкала, может подняться любой желающий. К числу уникальных объектов Прибайкальского национального парка относится озеро Сухое. Особенность водоема в том, что оно наполняется водой только раз в 4 года и только в високосный год. Не менее уникальна пещера Охотничья с огромными залами, украшенными сталактитами. По своей красоте и размерам залов в Прибайкалье ей нет равных.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Все же знают слово «катавасия», которое обозначает путаницу и что-то такое, что тяжело разобрать. Но это не единственное и не основное его значение. Катавасия в повседневную жизнь пришла из церковных терминов. Так называется песнопение, которое поется в заключении канона. Исполнять его положено двум хорам одновременно, которые спускаются с клиросов и сходятся в центре храма. Во-первых, не всегда этот процесс проходил гладко. Кто-то из поющих вставал не на свое место, и начиналась заметная суета. Во-вторых, исполнение такое довольно сложное, на несколько голосов, да еще и в движении. Неподготовленное ухо может воспринимать катавасию как нечто путанное и негармоничное. Собственно, семинаристы и стали первыми называть запутанную ситуацию какой-то катавасией. Потом слово ушло в народ, где потеряла связь с музыкой. И ни одного кота Васьки в происхождении катавасии замешано не было.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
4: Радиоискатель. Хочу все знать.
5: В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Всемирно известный математик Софья Ковалевская родилась в Москве в 1850 году в не самой знатной, но уважаемой семье. Казалось, ее ждала судьба всех женщин того времени – выйти замуж, воспитывать детей и изредка принимать гостей. Но в случае с Соней что-то пошло не так. Она стала известна как кабинетный ученый, а ее судьба больше напоминала авантюрный роман. Все началось с детской комнаты, на которую не хватило обоев, и родители попросту оклеили стены страницами из книги. Это был сборник лекций математика Михаила Остроградского с рядами таинственных уравнений. Когда девочка стала постарше, к ним в гости приехал профессор-сосед и оставил книгу по физике. Софья самостоятельно во всем разобралась, окончательно убедив взрослых, что ей надо получать серьезное образование. Вот только женщинам в России тогда в университет было поступать нельзя, а в Европу она могла поехать только замужней дамой. Путешествовать девицам не полагалось. Тогда Софья убедила издателя Владимира Ковалевского жениться на себе. Пошла против воли отца, чуть не испортив свою репутацию. Но образование так манило девушку, что преград она, кажется, не видела. В Европе тоже не все было гладко. Иногда право посещать лекции ей приходилось добиваться хитростью и обманом. Даже научную степень она получала не как все. Ее учитель для защиты выбрал прогрессивный Геттингенский университет и послал туда сразу три научные работы Ковалевской. Каждая из них могла претендовать на диссертацию. Первая касалась дифференциальных уравнений в частных производных, вторая – абелевых интегралов, третья – формы колец Сатурна. Также из-за плохого немецкого девушки учитель настоял, чтобы защита проходила заочно. Позже друзья-математики устроили ее приват-доцентом в колледж Стокгольма. Не то чтобы Швеция была передовой страной, просто возражать против назначения женщины было некому. Через полгода Ковалевскую повысили, а еще через 5 лет она стала ординарным профессором и получила полноценное и пожизненное место. К тому времени ей вручили награду Парижской академии за работу о вращении твердого тела в постоянном гравитационном поле вокруг неподвижной точки, и она была включена в редакционный совет журнала «Акта математика». В том же 1889 году ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Умерла Софья рано, 41 год, от пневмонии. Но она была одной из первых в России и Европе, кто прокладывал девушкам путь к образованию и научной работе.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18 от 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Кладоискатель. Нас слушают в Биробиджане на 103 FM.
1: Биробиджан – столица еврейской автономной области. Город довольно молод. Его основали в 1915 году как поселок при железнодорожной станции Тихонькой. Необходимость заселения этих территорий возникла из-за возможного вторжения китайцев. Земли между реками Бира и Биджан выделили евреям-переселенцам из различных регионов СССР, а также других стран, включая европейские, США и Аргентину. Поначалу переселение шло с трудом, поскольку люди переезжали фактически на пустое место, без каких-либо бытовых удобств. Многие тяжело переносили местный климат. Был период, когда поселок покинуло более половины жителей. Ситуация изменилась в конце 30-х годов, когда появилось много переселенцев, спасавшихся от Холокоста в Европе. Тогда число жителей поселка резко увеличилось, и он получил статус города. Во время войны добровольцами на фронт ушли 11 тысяч биробиджанцев, из них 7 тысяч домой не вернулись. Своеобразным памятником событий тех лет является железнодорожный вокзал, который почти не изменился с тех пор, как принял на перроне первых переселенцев. Тогда это было первое каменное здание в поселке. На его стене висит мемориальная доска, посвященная японскому дипломату Тиуне Сугихару, который, рискуя жизнью, выдал сотни виз евреям из Польши и Литвы. Поезда, шедшие из Каунаса в Японию, делали остановку в Биробиджане, и беженцы не без удивления общались с местными жителями на языке идиш. Возле вокзала можно увидеть памятник первым переселенцам. На запряженной в лошадь телеге сидит семейная пара. Из вещей при себе только мешок и самовар. На таком транспорте переселенцы разъезжались от вокзала к своим поселкам. На привокзальной площади находится необычный фонтан, который венчает Минора, так называется традиционный иудейский светильник. Он символизирует еврейскую самобытность города. Еще одна огромная минора стоит на пешеходном участке улицы Шалом Алейхима. Ее зажигают на Хануку. В праздничные дни минора служит украшением центра города.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

Автопробеги в СССР служили пропагандистским целям во времена строительства первых автозаводов. На маршрутах были предусмотрены остановки в населенных пунктах и проведение митингов. Зрителей катали на авто, агитировали вступать в добровольное общество «Автодор», призывали поддерживать развитие отечественного автопрома. Первый такой автопробег состоялся в 1923 году. Он был рассчитан на привлечение внимания иностранных инвесторов. В 1933 году на всю страну прогремел автопробег «Москва-Каракумы-Москва» протяженностью 10 тысяч километров. В нем приняли участие 23 автомобиля отечественного производства. Спустя три года состоялся первый женский автопробег по маршруту «Москва-Малые Каракумы-Москва». Как ни странно, его задачей ставилась популяризация закона о запрещении абортов. Явление советских автопробегов нашло ироническое отражение в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Помните? «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Когда отечественный автопром встал на ноги, государство утратило интерес к автопробегам. Они стали уделом энтузиастов, а в постсоветский период – частных компаний. Поводы для пробегов бывают самые разнообразные – от состязательных или рекламных до пропагандистских. Некоторые автопробеги становятся рекордсменами. Самый массовый российский автопробег состоялся в 2022 году в Хабаровске. В акции под названием «За мир без нацизма» приняло участие около 5000 человек и 1200 автомобилей. После митинга в центре города колонны автомобилей направились через Амурский мост в сторону Еврейской автономной области. Большая часть машин потом вернулась в Хабаровск, но часть продолжили путь до Москвы. С Дальнего Востока в столицу отправилось 4 машины. По пути к ним присоединялись автомобили из других регионов. А из Москвы участники автопробега на 150 машинах выдвинулись в Волгоград, где приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю выяснить, откуда взялось выражение «затрапезный вид». Версий, как водится, несколько. Но самое убедительное восходит к петровским временам. Одним из самых известных тогда предпринимателей был фабрикант Иван Затрапезнов. Он развернул на своей текстильной мануфактуре производство грубой, недорогой и не очень качественной ткани. Делали ее из конопляного волокна. Она имела пестрый рисунок или синюю полоску. Народ быстро забыл официальное название этого материала – пестрять, и прозвал затрапезом по фамилии владельца фабрики. Ткань эта годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Но бедняки нередко использовали ее и для других элементов одежды. Так и появился фразеологизм «затрапезный вид». Он до сих пор широко используется и обозначает, что человек одет просто, недорого, а порой и неопрятно.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году в дагестанском селе Сильди, в семье, где борьба была профессией. Отец Абдулманап – заслуженный тренер России, мастер спорта. Дядя – чемпион мира по самбо. С детства выбора не было. В 6 лет Хабиб уже вышел на ковер. Он брал титулы в боевом самбо, а в 2012 году дебютировал в лучшей лиге мира – UFC. К победам шел упорно и молча. Перед каждым боем выходил в папахе. Менеджер предлагал заменить ее на бейсболку с рекламой. Хабиб отказался. Папаха важнее денег. В 2018 он стал чемпионом UFC, победив Элла Яквинту. А главный бой ждал через полгода. Поединок с Конором Макгрегором собрал 86 миллионов долларов. Рекорд в истории ММА. Хабиб доминировал все 4 раунда и заставил ирландца сдаться. После боя он выпрыгнул из клетки, началась массовая драка. Российский боец объяснил это оскорблениями от команды соперника. Но дисквалификация на несколько месяцев не помешала главному. Хабиб трижды защитил титул, победив Дастина Порье и Джастина Гэджи. Последний бой стал особенным. За 3 месяца до этого у Нурмагомедова умер отец. Мать 3 дня уговаривала сына не выходить на бой, но Хабиб обещал. Это последний раз. Он победил. А в октагоне снял перчатки и оставил их там. 29 боев, 29 побед. Ни одного поражения. Сегодня у Хабиба большая семья. Со своей будущей женой Патимат Нурмагомедов учился в одной школе в селе Сильди. Сейчас они воспитывают 3 детей. Родные всегда были для него важнее титулов. Ради обещания матери он ушел из спорта на пике и ни разу об этом не пожалел. После завершения карьеры Хабиб тренирует чемпионов, включая Ислама Махачева. Нурмагомедов открыл школу единоборств имени отца в Махачкале, запустил свою лигу Eagle FC. Отдельно отметим, что он принципиально отказывается от рекламы алкоголя и казино. Запрещено религией. А для истории Хабиб Нурмагомедов всегда будет парнем в папахе, который никогда не проигрывал и ушел непобежденным.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

слушаете радио «Искатель».

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

0: тебе читал.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Соблюдение гигиены – одно из требований ислама. Достаточно сказать, что согласно обязательной пятикратной ежедневной молитве «Намаз», правоверный мусульманин должен совершать омовение 5 раз в день. Возможно, именно поэтому мусульмане занимались улучшением рецепта мыла. Безусловно, моющие средства были и у древних египтян, и у римлян, но именно мусульмане начали смешивать растительные масла с гидроксидом натрия и ароматическими соединениями. Для приготовления мыла мусульмане использовали преимущественно оливковое масло, а также эфирное тимьяновое масло, смешанные с щелочами. Уже с начала 7 столетия арабские города Басра и Куфа стали известны как мыловаренные центры мусульманского Востока. Средневековые мусульманские мастера существенно превзошли в мыловарении своих европейских коллег. Они готовили не только твердое, разноцветное и ароматизированное мыло, но и жидкое. Особо стоит отметить, что мыло для бритья варилось по специальным рецептам. Согласно историческим сведениям, такое мыло продавалось в 981 году в халифате за 0,5 динара. Современное мыло по существу – прямой потомок арабского древнего мыла, потому что формула его приготовления изменилась незначительно. Кстати, в Англии шампунь появился в 1759 году, когда в Брайтоне открыл баню некий мусульманин.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: Геккон. Разновидность ящерицы. Насчитывается более 1300 видов этих рептилий. Среди них есть редкие. К таковым относится пискливый геккончик, который занесен в Красную книгу. От своих собратьев он отличается тем, что способен издавать звуки, напоминающие щебетание птиц. В мире эта ящерица встречается только в одном месте – на горе Большое Богдо. Где находится эта чудо-гора? В Ахтубинском районе Астраханской области. Но не только уникальными ящерицами славится Большое Богдо. Хотите полюбоваться марсианскими пейзажами? Тогда вам точно сюда. Гора сложена породами красного и оранжевого цвета. Над ее внешним обликом изрядно поработали солнце и ветер. Необычные формы выветривания придают ландшафту особый колорит. Такие места в России можно пересчитать по пальцам. При своей 150-метровой высоте Большое Богдо является самой высокой точкой всей Прикаспийской низменности. Геологи утверждают, что гора является краевой частью большого подземного соляного купола, который сверху накрыли слои осадочных пород. Гора буквально испещрена гротами, пещерами и карстовыми воронками. В общей сложности насчитывается более 3 десятков пещер. Длина самой большой превышает 1 километр. А еще есть столбы, ниши, карнизы. Сюда приезжают, чтобы своими ушами услышать, как поют скалы. Это необычное явление назвали «музыкой Богдо». Уникальное геологическое образование находится на юго-западном склоне горы. За десятки тысяч лет степной ветер выдул в породе множество углублений, напоминающих пчелиные соты. Когда в них попадает воздушный поток, они издают необычные звуки. Возможно, такие же звуки можно услышать на Марсе во время бури. Кстати, в переводе с калмыцкого «Богдо» значит «святой». Буддисты считают гору священной и совершают паломничество на вершину. В начале прошлого века Большое Богдо в качестве ученого-палеонтолога посетил писатель-фантаст Иван Ефремов. Полученные впечатления послужили основой для фантастического рассказа «Белый рог».
0: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, почему талант зарывают в землю, а не прячут в шкаф или сдают в багаж. В библейские времена талантом называлась самая крупная весовая и денежная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. И одна евангельская притча рассказывает, как хозяин перед отъездом раздал трем рабам таланты. Каждому свое количество, но каждый должен был вложить их в дело и приумножить. Два раба справились с задачей, а третий испугался, что прогорит, и хозяин его накажет. Тогда он в прямом смысле зарыл талант в землю, чтобы деньги не украли и не потерять их. По возвращении господина раб вернул талант и все равно был наказан за потерянное время и недополученную прибыль. Сейчас талантом называют способности, которые даны человеку свыше. А выражение «зарыть талант в землю» значит не использовать и не развивать свои уникальные возможности. И как ясно из притчи, воздается только тем, кто готов рискнуть и вложить талант в дело.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Горно-Алтайске на 106 FM.
1: Горно-Алтайск находится в месте слияния рек Улалушка и Майма. Как и все города, расположенные в горных долинах, Горно-Алтайск состоит из двух-трех основных улиц, которые тянутся на многие-многие километры. От них в стороны отходят короткие отростки, извилистые улочки и переулки. Застройка вынуждена вписываться в горный рельеф, поэтому на карте города почти не увидишь прямых линий. Знакомство с Горно-Алтайском лучше всего начать с высоты птичьего полета. Как это сделать? Подняться на Комсомольскую гору. Она высится в самом центре города. Местные жители ее называют просто «Комсомолкой». На горе проложена экологическая тропа «Лесные тайны». Зимой действует горнолыжная трасса. Но самое главное, наверху оборудована смотровая площадка, с которой город предстает как на ладони. Есть и другое место, откуда Горно-Алтайск можно увидеть сверху. Это гора Тугая. Она высится напротив Комсомольской горы по другую сторону от Коммунистического проспекта. Недавно на горе открыли панорамный парк. Наверх ведет 750 каменных ступеней. В парке имеется обрядовая площадка «Алтайский родник» и смотровая площадка «Беседа Зайсанов». Отсюда тоже открывается великолепная панорама. Одна из центральных улиц города носит имя Григория Чорозгуркіна. Будущий художник родился в 1870 году в селе Улала. Так раньше назывался Горный Алтайск. В детстве его отдали в школу учиться иконописи. Однако он начал писать картины. Работы молодого художника заметил Иван Шишкин. Знаменитый мастер пригласил Григория в Санкт-Петербург, где обучал живописи. Впоследствии художник вернулся на Алтай, где написал множество картин, посвященных любимому краю. Одна из самых сильных работ называется «Озеро горных духов». Григорий Чорозгуркін умер в 1937 году. В центре Горно-Алтайска установили памятник. В местном театре играют спектакль, посвященный художнику. Картины мастера можно увидеть в Национальном музее Республики Алтай.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон. Гонг.

0: радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: Термин «черная пятница» – счастливый день распродаж после Дня Благодарения – придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».

«Хочу все знать». На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я на...

0: Радиоискатель.
1: We're sorry.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше.
2: Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Стинг. Леон.

0: Гриша.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

0: искатель.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: коридором уйду я Млечным путем.
1: Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Слушайте «Радио Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Искатель.
2: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу все знать.
2: Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».